0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. Вильнюсские социал-демократы предлагают с 22 часов до 6 утра ограничивать движение мотоциклов, мопедов, мотороллеров, трициклов и квадроциклов на отдельных улицах в жилых районах, где особенно остро стоит проблема ночного шума. Также предлагается запретить намеренно шуметь, резко разгоняться и тормозить, долго держать заведенным двигатель или искусственно усиливать звук выхлопной системы. Ограничения не коснутся специального транспорта, обслуживающих машин и жителей соответствующих территорий. В случае принятия поправок нарушителям может грозить штраф от 150 до 600 евро, а за повторное нарушение от 500 до 1000 евро. Самоуправление Козлу-Руды в понедельник объявили экстремальную ситуацию. Электричество до сих пор не восстановлено примерно у 1000 потребителей, что по оценке мэра Мантаса Варашки может означать 3-4 тысячи жителей без света. В отдаленных населенных пунктах люди остаются без электричества уже второй день. Поступают просьбы о доставке воды, продуктов и медикаментов. Самоуправление намерено обратиться за помощью к армии, в том числе для доставки необходимых вещей в труднодоступные места и ликвидации последствий стихии. Доступ в некоторые парки и зоны отдыха временно ограничат из-за поваленных деревьев и других опасных последствий бури. В Центре первичной медицинской помощи Йоновы завершили ремонт второго этажа, обновили кабинеты семейных врачей и медсестер, лабораторию и медицинское оборудование. Среди новинок – панорамный рентгеновский аппарат для стоматологии. Надеюсь, работать здесь станет гораздо удобнее, а новое оборудование поможет быстрее и точнее диагностировать заболевания, сказал исполняющий обязанности мэра Валдис Майяускас. С 1 сентября пассажиры общественного транспорта Каунаса смогут привязать льготу к обычной бесконтактной банковской карте. Для этого карту нужно один раз зарегистрировать в системе Жогас и выбрать положенную скидку. После этого при оплате проезда достаточно приложить карту к компостеру. Скидка в 50 или 80% применится автоматически. Это не только ускоряет посадку, но и снижает нагрузку на водителей, отмечают в Кауна-автобусы. Первые 15 баров, клубов и других развлекательных заведений Вильнюса получили знак «Часоугёу» – «Здесь безопаснее». Он означает, что персонал прошел специальное обучение, в заведении действуют меры профилактики сексуального насилия и сотрудники знают, как реагировать на опасные ситуации и помогать посетителям. Всего меморандум о безопасности подписали уже 42 заведения столицы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в нашей стране будет облачно, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: 25 августа, замечательный день, вторник.
2: Это цитата только что моя прозвучала.
1: Эвелинина цитата. Друзья, доброго утра желает вам наша утренняя программа. Желаю вам всем хорошего настроения, бодрого, веселого, жизнерадостного, по-прежнему еще летнего.
2: Что приятно.
1: Да.
2: Погода такая, знаете.
1: Ну, такая. Через недельку у нас уже осень.
2: Между прочим.
1: Да, но мы...
2: Поэтому начинаем обратный отчет. Если вдруг что-то за лето не успели, обязательно за эту неделю надо успеть.
1: Вот. Ну, еще давайте так обратимся. Нас попросили, мы, конечно же, с радостью...
2: А кто мы такие, чтобы отказывать?
1: Слушайте, если вы вдруг захотите проводить лето, ну, какой-нибудь вечеринкой Good Summer Party.
2: Допустим.
1: Ну, вот так вот назвать вечеринку и проводить его, то отправляемся в эти выходные 28 августа в Рудамину.
2: Yes.
1: Потому что там вот состоится именно такая вечеринка, на которой выступят Spirit of Smokey, Sister Sonwire, Rhythmus Kitape, Габриэля Загоренко и группа Мультикультура. Будет большой концерт, он начнется в 8 часов в парке Рудамины. И, собственно,
2: завершится
1: полночь. Вот. Таким образом, вы проводите лето.
2: Кайф.
1: Потом еще в Вильнюсском районе огромное количество мероприятий, как встретить осень.
2: Где мы с вами встретимся.
1: Да, там в Неменчине будет праздник. И праздник урожая, куда я еще Веленке не рассказывал, но, скорее всего, нам тоже нужно туда обязательно сходить.
2: Обязательно. Потому что закатка сама себя не купит.
1: Совершенно верно. А праздник урожая сам себя не...
2: Тем более, ты уже в костюме тыквы ходишь всю неделю.
1: Тоже подготовленный со всех сторон. Друзья, ну, в общем, 28 августа, Рудамина, приходите, приезжайте.
2: Должно быть весело и круто, да? Понятное дело, что с погодой все непредсказуемо, но, с другой стороны, от этого же и веселее. Танцы под дождем. Как вы проводили лето 26-го года? О, я помню, я Маринку закружил в романтическом танце под дождем.
1: Танцы под дождем. Так, Рудамина, 28 августа.
2: Класс.

0: Радио Р.
1: Так, у нас гороскопы, дамы и господа, на 25 августа. Давайте пройдемся по всем знакам зодиака и узнаем, как нам жить сегодня, да? Овны, день может быть наполнен сильными эмоциями и драматичными событиями. Постарайтесь не втягиваться в чужие переживания и держаться немного в стороне.
2: Тельцы, сегодня можно смело довериться чувствам. Не пытайтесь все объяснить логикой и позвольте себе немного спонтанности.
1: Близнецы, сегодня вам обязательно в чем-нибудь повезет. Главное вовремя заметить свою удачу и воспользоваться ею.
2: Раки, смотрите на происходящее с оптимизмом. Даже если не все складывается идеально, сегодня обязательно найдется повод улыбнуться.
1: Львы, будьте терпимее к человеку, с которым придется общаться. Не показывайте раздражение. Откровенно, сегодня может создать лишние проблемы.
2: Ну ладно.
1: Ну так вот, ведь. Так и быть. Так и быть.
2: Девы, новых дел сегодня лучше не начинать. Займитесь привычными домашними хлопотами и дайте голове немного отдохнуть.
1: Весы, очень-очень продуктивный день. Можно начинать большое дело или разобраться сразу с несколькими небольшими задачами.
2: Скорпионы, сегодня вас особенно будет тянуть к воде. Отдых у реки, озера или моря пойдет на пользу, но не забывайте об осторожности.
1: Стрельцы, если придется выбирать внимательно, изучите все варианты. Самое подходящее решение может оказаться далеко не самым очевидным.
2: Козероги, сегодня особенно полезно прислушиваться к интуиции. И если сомневаетесь, просите совета у человека, которому доверяете.
1: Водолеи, сегодня многое будет вызывать любопытство и удивление. Не стесняйтесь задавать вопросы, можете узнать немало интересного.
2: И рыбы, вам удастся найти хороший баланс между спокойствием и активностью. Отличный день для работы, совместных дел и больших перемен.
1: Друзья, напоминаем, что если вам не подходит этот гороскоп, как-то не то и не сё, да?
2: Меняйте.
1: Вы вершители своих судеб, и от вас зависит, какой будет сегодняшний день. И точно уже не от звезд. Ну, они могут только подсказать.
2: В конце концов, впереди зарплата у всех.
1: А да. Чего? Мы можем смело об этом говорить. Это не тайна и не секрет.
2: А чего?
1: Впереди зарплата.
2: Впереди зарплата. Неважно, когда вам ее выплатят, она впереди.
1: Впереди.
2: Надейся и жди.
1: Вот что... Хайку твои, вот эти вот, японские короткостишья, вот эти вот, они потрясающие.
2: Да, да.
1: Зарплата впереди, надейся,
2: жди.
1: Просто и можно убрать, просто надейся, жди.
2: А мы всех начальников призывали, вот этих, таких, которые оп. Помнишь?
1: Да, да. И по-прежнему призываем, по-прежнему, и лето еще не закончилось.
2: Оп, по двадцатке каждому.
1: Оп. Хорошо, впереди будем обсуждать музыкальную новинку. Не пропустите.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Музыкальные новинки представляем вам каждую неделю. Эта неделя у нас, собственно говоря, мы еще вместо детской рубрики, а уже со следующей недели здесь будут общаться дети. Просто предупреждаем.
2: Угу. Мы уже готовимся.
1: Мы уже готовимся. Знаете, все
2: будет интересно.
1: Во всеоружии. Как говорится.
2: Кто вернется, кто новенький подсоединится.
1: Да, нам всегда безумно интересно, и мы с удовольствием ждем все наше юное поколение к нам в эфир. Добро пожаловать, со следующей недели просто будет ваше
2: welcome
1: время.
2: Welcome, welcome, да.
1: Да, тем временем музыкальные новинки будут на следующей неделе уже чуть попозже мы будем представлять, а пока пользуемся случаем и в 7.45. Эльвира Т. сегодня и ее песня «Стоп».
2: Yes.
1: Вот, ровно в свой 32-й день рождения она представила его, 14 августа ей исполнилось 32, и она в этот день представила вот эту новинку. Сделала премьеру вот эту символичной. Uh-huh. Новая песня стала как подарком слушателям, так и своеобразной отметкой личного Нового года от Эльвиры. Предпочитает сначала проверять песни все на себе, Эльвира. Я всегда доверяю только своему внутреннему голосу. Угу. Если композиция нравится ей самой, певица отправляет демо нескольким близким друзьям. Потом близкие говорят, ну, какую-то свою реакцию. И после этого, ну, она выставляет ее на показ всем. А если нет, сомневается, то просто откладывает материал и переслушивает его когда-нибудь.
2: Поэтому Эльвира Т не так часто радует нас своими новинками. И последний хит, который выходил, который был у всех на слуху и бил все чарты, это, мне кажется, песня называлась «Все решено» ее. Лет 10 назад она выпускалась. И вот спустя десятилетия Эльвира Т к нам возвращается, с чем мы ее, конечно, и поздравляем.
1: Опять-таки грустная песня, но она говорит, что в грустных песнях есть свой стержень и смак. По ее наблюдениям, модные и веселые хиты быстрее сменяют друг друга, а вот печальные композиции привязываются к конкретным воспоминаниям человека, лагерю, дискотеке, отношениям определенного периода жизни, и поэтому живут дольше.
2: Вот.
1: Ну, то есть, не так популярны, но живут в сердцах слушателей.
2: И еще дольше живет, конечно, наш Шишловский Олимп, которому уже 100 лет в обед, и поэтому призываю вас не забывать о нем. На сайте radio.r.lt в подразделе ТОП-20 вы можете голосовать, во-первых, за наш ТОП-20, балтийский хит «Parade» from Олег Шишлов и Влад.
1: Yes.
2: И далее идут музыкальные новинки, среди которых Эльвира Т на этой неделе. Пожалуйста, если вдруг вам песня понравится, а нашему музыкальному продюсеру она очень нравится, он ее в наушниках слушает, как та еще девочка Ваниль из 2012 года. Вот, поэтому...
1: Что ты смеешь? Окей, нет, ну туда, да.
2: Так и есть. Вова в наушниках розовых идет и такой «Стоп». Стоп.
1: Да, да. Вот сейчас мы этот стоп-стоп и послушаем.
2: А вы голосуйте. И жду.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкявичус признал, что стихия выявила давние проблемы и потребовал задействовать все доступные силы. Очень жаль, что последствия бури настолько масштабны, что мы не можем устранить их за один день. Это займет некоторое время, заявил премьер. В пик бури без электричества оставались 268 тысяч клиентов. А если подачу не восстановят в течение 72 часов, потребителям полагается компенсация.
1: Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа назначил адвоката Людвику Мешкаускайте членом совета ЛРТ. Она является доктором юридических наук и специализируется на медиаправе, правах человека, конституционном и гражданском праве. Науседа выбирал между Мешкаускайте и юристом Витисом Туронисом. Новый член совета назначен вместо ушедшего в отставку Гедриуса Ютявичуса.
2: Решение президента вызвало резкую реакцию части журналистского сообщества. Глава Ассоциации профессиональных журналистов Берутя Давиданитя напомнила, что Мешкаускайте регулярно участвовала в передачах ОПТВ, а ее адвокатская контора представляла людей, судившихся журналистами и ЛРТ. «Спасибо президенту, что, наконец, раскрыл до конца», написал Давиданитя, обвинив Науседу в сближении с кругом ОПТВ. Ну, не знаю, в чем плохо, просто какая-то медиа, но, видимо, это плохо.
1: Журналист и обозреватель Римвида Сваладка также раскритиковал назначение, назвав Мешкаускайте страстным противником журналистики со стажем. Лидер либерального движения Виктория Чмелитин-Нильсен в свою очередь заявила, что выбор президента вновь показывает необходимость деполитизации совета ЛРТ. По ее словам, оба рассматривавшихся Науседы кандидата ранее высказывали позиции про происходящее с официальным курсом Литвы по вопросам внешней политики, поддержки Украины и санкций против режима Александра Лукашенко.
2: А во вторник Сейм Литвы соберется на внеочередную сессию, чтобы решить судьбу президентского вето по требованиям к десятиклассникам. Ранее парламент отменил норму, по которой с сентября 26 года для получения основного образования необходимо было сдать проверку достижений как минимум на 4 балла. Президент Гитанас Науседа наложил вето и предложил не отменять требования полностью, а отложить его до 29 года. Социал-демократы склоняются к поддержке вето. Сейчас результаты обязательной проверки по литовскому языку и математике не влияют на перевод в следующий класс.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Наш эфир утренний на Радио Р продолжается. И мы семимильными шагами двигаемся в этот светлый, красивый, по-настоящему осенний, простите.
2: Осенний так и есть. Я уже сегодня в шарфике.
1: Но.
2: Я уже сегодня дама с Амстердама. Мне только берета не хватало.
1: Но ощущение просто реальной осени. У нас, значит, в студии...

0: Не давайте бить в бубны, закапывать сосиски, ведь в пятницу, в субботу наш парк Вингисе, столица, разорится громом, и Джессика Шай готовит свой концерт.
1: А будет какой-то альбом к этому?
0: Будет. Так вот, она выпустила этот альбом «20-минутка», Лепа называется он, и вот он станет основной
1: частью. Как он в Лепе был? Может, Рук Пьютис какой-то выйдет?
0: Рук Пьютис выйдет. У нее песня есть. У нее Рук Пьютис вот с Ерутисом. Он, мне кажется, тоже будет как гость. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все эти концерты состоялись классно. Вот в первый день у нас Эрнеста Юрьевича дочь пойдет на разведку, во второй день пойду я на разведку, чтобы все контролировать. Но при этом хотелось бы не залиться дождем, не замерзнуть.
1: Так.
0: И желательно, чтобы люди себя еще прилично вели, а то у нас, знаешь, публика такая, как погода.
1: Экстравагантная.
0: Экстравагантная иногда бывает. Поэтому вот, если что, в пятницу с тобой пойдем закапывать сосиски на субботу.
1: Такая в пятницу хорошая погода, нам синоптики
0: обещают. Да, 21 и солнце обещают. Так а надо и в субботу, чтобы такое было.
1: А в субботу уже пока.
0: А то, знаешь, там вот, гляди, на концерт схожу, заболею, и тогда все, и 31 августа провожать лето будет
1: Нет, еще разочек. Вторник, последний, вот сегодня вторник, последний летний. Между прочим,
0: в
1: этом году. Так что,
0: очень важно.
1: Через недельку у нас уже осень. У нас отчет идет. Помнится, цыгин.
0: По настроению цыгин уже. Вот, кстати, про осень, обращаясь. Будет какой-то лист фильмов на осень, лист сериалов.
1: Боже мой, да этого ты даже не представляешь.
0: А как ты представлял, что мы будем все со слушателем? Вот Степан Сергеевич, Гедиминас, Йонас. Мы сядем все на подоконник с какао и, конечно, зефиром в пледике.
1: И слушайте певицу Максим, трудный возраст.
0: Смятая кровать. А список фильмов ты нам подготовишь?
1: Для трудного возраста?
0: Да.
1: Подросткового.
0: Подросткового. Mm-hmm. Какие-то осенние, вот, знаешь, такие мотивирующие.
1: Ну, я максимально постараюсь набрать.
0: Давай. Можешь ужастиков.
1: Осенний ужастик.
2: Осенний поцелуй после жар.
0: Вот, понимаешь?
1: Еще рано. Рано. Хорошо, двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.
0: А что, двигаемся вперед? Трудный возраст, пятая постель, Максим, прямо сейчас в эфире.

0: Радио Р.
1: Из бытового потребительского, значит, новость. Вчера несколько политиков оппозиционного толка.
2: Ой-ой-ой.
1: Мы говорим...
2: А в столице такие имеются?
1: Ну, мы говорим конкретно о политике, который был гостем твоего подкаста.
2: Такие имеются.
1: Артурас. Вот Артурас. Значит, он в соцсетях выложил такой пост, и потом тоже оппозиционный член Горсовета Ведунас Садаускас. Он, опять же, таки от его же партии.
2: Да, то есть, чтобы да. Ну, это... там все понятно.
1: Вот.
2: А все они вместе там.
1: Да, тусуются. Значит, и вот они выявили определенную проблему в парковке столицы.
2: Так.
1: Ну, проблема заключается в том, что штрафы назначают, даже если человек минуту не оплатил парковку.
2: Да.
1: То есть у нас нету вот этой...
2: Вступительной системы в парковку.
1: Толерантности. Сколько-то минут толерантности.
2: От парковки. Да.
1: Не, ну то есть в общественном транспорте у нас существует, там, да, по-моему, 5 или 10 минут толерантности.
2: А потом, когда заканчивается налог,
1: 15 минут еще дают, да, для того, чтобы доехал. То есть в это существует, а вот с паркингом заметили, что такого нету.
2: Да.
1: Если вдруг ты отошел на 5 минут куда-то и не заплатил, тебе уже, здрасте, пожалуйста, человек со сканером сфотографировал твои номера и, считай, у тебя квитанция со штрафом уже лежит где-нибудь в бардачке, пока ты ее не оплатишь.
2: У сердца.
1: У сердца, конечно, у сердца.
2: Где же это все лежит?
1: Ну и вот господин Садаускас предлагает ввести правило 10 минут, чтобы водители успевали оплатить парковку после остановки автомобиля. По его словам, сейчас система контроля может зафиксировать нарушение уже через 2-3 минуты. Согласно предложению, первые 10 минут не будут означать бесплатную парковку, однако в течение этого времени отсутствие оплаты не смогут фиксировать как нарушение. Соответственно, Садаускас считает, что парковочный сбор должен регулировать движение, а не служить способом штрафовать водителей за малейшее опоздание с оплатой.
2: Как будто бы классно звучит, но вот я припарковалась на красной зоне. Мне надо сбегать в магазин вот за заказом, допустим.
1: Так.
2: А как я должна отметиться, что я тут на 10 минут?
1: Ну, у нас же сейчас парковка там и на 10, и на 15 минут же ты можешь. На 15 минут точно же паркинг ты можешь поставить.
2: То есть вот эту вот 10-минутную вот ты и так ставишь на паркинг? Вот он так предлагает, да?
1: Ну, он предлагает, чтобы ты...
2: Или он предлагает заменить, отменить и все поменять.
1: Нет, ну, в плане того, что ты вот, боже, какое красивое дерево в Вильнюсе еще не спилили. Тоже из актуалочки, да? Боже, надо его срочно сфотографировать.
2: Спилить.
1: Нет, напрашивается, как будто да. Вот. Надо срочно его сфотографировать, пока не пришли работники самоуправления и не начали отпиливать у этого дерева все самое красивое. Надо сфотографировать. Вот я остановился. Собираюсь парковаться. Вот я припарковался, Но дерево такое красивое, надо его сфотографировать. А в это время идет штрафник, говорит, а вы не заплатили, бац, и вам штраф. И ты с ним спорь, не спорь. Он говорит, что пока ты фотографируешь дерево, у тебя есть вот это промежуток времени, когда ты там из сумки что-то копошишься, может, у тебя там в сумке валяется парктроник вот этот знаменитый.
2: Ну, согласна.
1: Вместе с тектоником.
2: Давайте вводим.
1: Да, все?
2: Ведуной, давайте, отстаивайте свою.
1: Ну, я не знаю.
2: В конце концов, пока деревья есть в Вильнюсе, есть что фотографировать.
1: Это образ нас, да?
2: Нет, правда, прекрасное правило. Еще бы его, знаешь, оформить классно, чтобы все понимали. А то, я представляю, вот это на стол попадает к Валдукасу, и Валдес такой, нет четких рамок, ничего я тут не понимаю, мы это убираем.
1: Убирать 10 минут, нет, у нас 30 секунды есть правило.
2: Если только ты...
1: Он у нас в гостях не был, поэтому нам кажется, что он так разговаривает. Вот когда он появится, это нормально будет говорить.
2: Вот если вы нам его позовете...
1: Да. Мы готовы с ним
2: вообще... Кстати, вот нас ругаете вы, что мы его не зовем. Так а мы его зовем, мы его каждый сезон зовем.
1: Да, приходите.
2: Он главный наш гость.
1: Да, ну, мысленно мы с ним.
2: Да.
1: Он как-то в этот... Ну, вот так...
2: Но знаете что? Он знает, кто мы. Потому что, когда мы были в самоуправлении, он мимо проходил, и нам вот так головой кивнул, что... Знаю, змеи вы подколодные.
1: Видел, слышал, все я понимаю. Понимает он все ваши там слова. Посмехушка ваша, юмор.
2: Немцам сделали, да?
1: Не знаю, почему. Ваш юмор, посмехушка, понимать. Все, гармошка, я, русский медведь. Вот это вот. Да, именно так, я не знаю.
2: По стереотипам
1: он идет. Я не знаю, почему. Ну, вот так срабатывает.
2: Сразу же отметка. Это задание со звездочкой. Наш Валдос выдуманный персонаж.
1: Да, да, да, мы шутим,
2: Никак.
1: Нет, мы видели рилсы, мы видели сторис, он хорошо говорит, все в порядке. Просто мы подшучиваем.
2: Может, не слышали, как он на русском говорит?
1: Да, может, именно...
2: Тем паче на польском.
1: Да, ты, может, ты так и говорит.
2: Хотя он там что-то говорил за Проша, может.
1: За Проша, ну, здорово, что-то. здорово. Хорошо.
2: На польском приходит с вами говорить.
1: Да, мы готовы. Мы готовы. Даже English, yes?
2: Мы Роберта переводчиком позовем.
1: Ну, тут интересный эфир будет, да?
2: Всем завидуют на СМИ.
1: Просто. Что это такое? Роберт Духневич переводит Валдос и Бенкунсхасов. А еще и неправильно, представляешь, перевел.
2: Как захотел.
1: Как захотел. Валдос такой, мы не можем построить. Мы с Нагалем-то Кяля, посмотрите. Мы построим эту дорогу, говорит Роберт.
2: Мы сделаем. За деньги Вильнюсского самоуправления.
1: Вот, все, мы закончили. Слушаем музыку и продолжаем.
0: Теперь на Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.
2: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Так, дамы и господа, немножечко о социальных сетях. Понятное дело, вы подписываетесь всюду, где только есть Радио Р в обязательном порядке. Это все соцсети, какие только возможно. Инстаграмы, Фейсбуки, Ютубы, Спотифаи, ТикТоки, дай бог памяти.
2: Телеграмы.
1: Телеграмы, да, всюду-всюду есть. Помимо еще есть отдельный телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Там мы с Эвелиной президенты.
2: Он вообще главный.
1: Да, основа всех основ для нашей программы. Также есть приложение, которое называется «Buy me a coffee». Там вы можете просто нам с Эвелиной оставить на чай, чтобы утро у нас начиналось с булочки.
2: Да.
1: Вот.
2: Вообще, это... можно было бы подмазаться, что вот 1 сентября все школьники новые тенденции несут шоколад. Нам можно шоколад не нести, нам можно на чай перевести.
1: Да, но можно и принести шоколад.
2: Мы, а конечно, можно принести,
1: же,
2: да.
1: Конечно, не
2: будьте
1: против.
2: Мимо проезжать,
1: да,
2: заходите.
1: Да, да. Заходите, завозите, мы с удовольствием. Это просто вот Buy Me a Coffee, приложение, в котором можно оставить нам на чай. Если вы захотите. Это вот так и называется. Buy Me a Coffee.
2: Я, правда, это, шоколад... это так переводится. Если вы захотите. Buy Me a Coffee.
1: Да, да, если вы захотите. Вот так и знаю английский язык. Собственно говоря, но если мы заговорили о соцсетях, то Эндрю Гарфилд, это второй Человек-паук, такой юноша с теперь львиной гривой.
2: Значит, у него, очень симпатичный.
1: Да, у него очень сейчас...
2: Да, юноша, 40 лет.
1: Ну, пышная юноша, я же об этом и говорю. Да. Я говорю, не Аль Пачино, мужчина среднего возраста, понимаешь, а юноша.
2: Мальчуган.
1: Мальчуган, да. Так вот, Эндрю Гарфилд, он признался, что у него есть тайный аккаунт в соцсетях, с которого он залипает на всякие ролики ремесленников из японских глубинок, где они там горшки лепят и так далее. В интервью Variety актер рассказал, что ничем не отличается от своих зрителей. ТикТок и рилсы регулярно съедают у него неприлично много часов.
2: Вот.
1: С утра проснулся и давай за рилсики, пока не раскочегарятся. Уведомления об экранном времени ужасают. Я дал все эти часы в пустоте. Это бесит, потому что сложно контролировать. И сам по себе знаю. Эвелина тоже знает по мне, что я вот, да, когда сяду в студии, у нас вот между выходами 10 минут. И у меня, говорю, я объявляю ей, у меня 10 минут рилсов.
2: Да.
1: И на всю громкость...
2: Конечно.
1: Чтобы она тоже слышала, какие хорошие.
2: Ну, чтобы зря времени не теряла тоже.
1: Да, да, да. Чтобы знала, какие хорошие, интересные. Она без видео, она просто слышит.
2: У меня радио рилс.
1: Да, именно так. Я там рэн-день-день, рэн-день-день. Всячески интересные. Да. Там и рассуждения каких-то женщин обо всем на свете.
2: И великие программы.
1: И программы, и музыкальные какие-то эксперты, которые рассказывают. Я это никогда не слушаю.
2: Да.
1: Вот, ну, вот. Да. Таким вот именно голосом. Всевозможные какие-то странные подборки. Благо, ну...
2: Благо, это 10 минут.
1: Да.
2: Я надеюсь. Вдруг ты и дома сидишь.
1: Нет, дома я практически ничего, если мне только Женька Русаков что-нибудь пришлет. Очень хорошее.
2: Очень хорошее.
1: Очень хорошее. Как в Лос-Анджелесе хип-хоп-группа открыла свой магазин одежды.
2: Ой, потрясающе.
1: О, как интересно.
2: Потрясающе.
1: Вот эти. Угу. Вот этот так... Или там какой-то вот очень смешной человек, которого ты должен очень...
2: Громко смеяться, да?
1: Да, да.
2: Ну, понятно. Понятно, вот. Здорово.
1: 10 минут моих рилсов. Сколько у тебя рилсов?
2: Ну, наверное, общем, тоже в общем минут, 10 минут.
1: Минут 10, да? То есть нормально.
2: Сложно отследить, так как все равно я сижу там и по работе в этих социальных сетях. Там-то что-то надо сделать. Но 10 минут.
1: Ну, когда ты вот зависаешь вот и ролики вот так
2: скроллишь. Ой, ну это максимум 3 минуты. Я потом ловлю себя на мысли, господи, чем я занимаюсь? И мне аж стыдно становится. И я пойду сразу же что-то по дому делаю. Серьезно.
1: То есть надо ли понимать, что если ты вдруг пропылесосила, что ты до этого...
2: Нет, пылесос – это отдельно. Пылесосить я люблю с самого детства. Это первая покупка, которую мы с Виталием даже не обсуждали. Это я выбирала тот, который я хотела, пылесос. Поэтому все, пылесосить обожаю. Поэтому это я делаю, как ты рилсы смотришь.
1: Ну, понятно.
2: С наслаждением. Вот если я посудомойку разобрала, это значит, что до этого я 2 минуты потратила впустую.
1: Окей. Будем знать. Значит, тебя пылесосить приглашать,
2: да,
1: если что, да.
2: Ну, это у меня вот, кстати, вот, если бы я была гостем своего же подкаста «На связи с будущим», я бы подняла эту тему, что вот это роботы-пылесосы, это, конечно, все замечательно. А где вот этот ритуал, где вы берете, достаете этот пылесос, потом тянете, у меня, правда, беспроводной, но тем не менее, вот помнишь в детстве, достаешь этот пылесос, он еще весит, не пойми кто. Труба эта, которая закручивается.
1: Да, когда ты вот этот провод. Вот этот вытаскиваешь.
2: А потом
1: так, что
2: его не хватает ровно на 10 сантиметров.
1: Да.
2: Это же великолепно.
1: Да. Хорошо. Так, мы двигаемся далее в сторону новостей, я так понимаю. Новости у нас через минут 10.
3: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед. Это пройдет.

0: Маньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Твое любимое радио.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев получил из рук Владимира Зеленского Орден Свободы. Науседа заявил, что награда принадлежит всем жителям Литвы за неизменную поддержку Украины. Борьба Украины – это и борьба всех нас за свободу, поэтому Литва была и есть и останется вместе с Украиной вплоть до ее победы, сказал президент. Он также призвал обеспечить непрерывную военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.
1: Между тем, спикер Сейма Йозас Оликас считает, что Литве необходимо значительно увеличить долю подземных электросетей, чтобы уменьшить последствия сильных бурь. Мне кажется, прокладка кабелей под землей действительно решает многие проблемы.
2: Кабелей, да.
1: Простите, да.
2: Кабеля – это которые собачки мужского рода.
1: Простите, вы слышали, что я произнесла и поняла сразу же.
2: Да, да, да.
1: Простите, еще раз. Продолжая цитату Оликаса, возможно, на 100% перейти на них не получится, но их должно быть значительно больше.
2: После мощной бури жители Литвы массово начали покупать альтернативные источники электричества. По данным сети Сенука, продажи генераторов в обычных магазинах выросла в 30 раз. А онлайн в 14 раз. Вдвое увеличился спрос на пауэрбанки и походные газовые горелки. Запасы генераторов мы пополнили еще до бури, поэтому смогли отреагировать на резко выросший спрос, рассказал представитель сети Любовь Александра Зайцева.
1: Министр социальной защиты и труда Инга Ругинения заявила, что оснований увеличивать квоту на трудоустройство иностранцев в следующем году нет, а после дополнительных расчетов ее могут даже сократить. В этом году квота составляет 24,5 тысячи человек и была практически исчерпана уже в июле. При этом ограничения касаются только новых работников из-за рубежа. По словам Ругинени, иностранцев возможно нанимать и сверх квоты, если платить им более 1750 евро на руки. Вопрос, почему не хотят платить такую зарплату и нет ли заинтересованности в привлечении дешевой рабочей силы.
2: А за 7 месяцев число пострадавших водителей электросамокатов выросло на 65%. С 77 до 127 человек, причем более половины пострадавших несовершеннолетние. Министерство транспорта намерено пересмотреть возрастные ограничения для пользователей электрических средств микромобильности, возможность их обязательной регистрации, а также усилить контроль.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Итак, дамы и господа, что вы знаете о хобби? Вот что?
2: Вот что? Что?
1: Ну вот люди некоторые коллекционируют виниловые пластинки.
2: Да.
1: Некоторые там, не знаю, книги, некоторые марки. Некоторые, дай бог...
2: Некоторые ходят на керамику.
1: Да, дай бог, автомобили у кого-то позволяют средства...
2: Копить автомобили.
1: Коллекционировать.
2: Ну, как он Валентина
1: нашего. Да, нашего знаменитого, да. У него один, но он...
2: Коллекционер.
1: Но в него вкладывает словно в 17 автомобилей, как будто у него гараж.
2: Любви как минимум.
1: Да, хватит на всех. Вот, а тут мы узнали недавно про японца, который уже 14 лет каждый день... фотографирует своих котов в цветочных полях.
2: Потрясающе.
1: Вот, и делится, понятное дело, кадрами в соцсетях. Блогер не раскрывает имени, так что 119 тысяч подписчиков ласково называют его дедушкой.
2: Ну,
1: он, правда, выглядит как дедушка, просто с двумя котами.
2: Да.
1: Сначала мужчина публиковал фотографии своего кота Вульфа, но тот умер. Вот, в возрасте 18 лет. Вот. И он завел двух котов, значит, Шушу, это белая кошка с черным хвостом, ей 10 лет, спокойная, любит позировать, сидеть на плече у хозяина.
2: Так.
1: И вторая, Мико, он непоседа, 2 года. Ребеночку.
2: Молодая.
1: Да, ее сложно запечатлеть, потому что она не сидит на месте, а все время крутится.

0: прикладное искусство было бы у тебя.
1: Да, да, да, да.
0: Мне кажется, вполне по Новой Вилле турне, ты с двумя корги. То Хичкок ходила со своим этим ужасным, с длинным носом, непонятным животным на поводке, а ты бы с двумя корги такая леди.
1: Леди, конечно.
0: Берете.
1: А вот. И, собственно говоря, каждый свой поход, он маленький пост делает, да, с фотографией и небольшим описанием. Вот, например, фотография появилась у него, и вот что подпись, например, как пример, описание.
0: Да.
1: Фотографировались с маргаритками. Поскольку был будний день, заплатил за вход 1500 йен. Я даже не знаю, сколько это в евро. И фотографировались около часа. Венок из цветов стоил 200 йен. Его сделали специально для нас. Был сильный ветер.
0: Ой, красиво.
1: Вот. Ну и, собственно говоря, вот под каждой фотографией у него вот подобные
0: 8 описания. Евро.
1: Ну, 8 евро. 8
0: йен.
1: Евро, ну и где-то евро, получается, веночек стоил. Ну вот, и, собственно говоря, вот на пенсии человек ходит и
0: фотографирует себя с котами. Класс, это замечательно. Главное, чтобы на пенсии было чем заниматься.
1: Ну, твоя правда.
0: Да?
1: Твоя правда. Ну,
0: потому что как будто бы, когда человек уходит на пенсию, если нечем заняться, нет там внуков поблизости, огорода, хобби каких-то, ну, как будто бы и человек быстрее чахнет.
1: Ну, так и надо не чахнуть, надо всегда держать себя в тонусе.
0: Поэтому я и забочусь о тебе уже. Ты вот уже почти на пенсии.
1: Почти. Уже почти отправила меня.
0: Да. Ты уходить не хочешь.
1: А кто вместо меня? А кто?
0: Незаменимых людей не бывает.
1: Я понимаю. Вот давай найдем какого-нибудь молодого человека.
0: Давай. Вот давай.
1: Давай. Если вы...
0: Молодой человек.
1: Молодой человек, довольно разговорчивый. Понятно, что не найдется такого же харизматичного.
0: И понимаете, в чем проблема в слове «ихний»?
1: Да, если вы понимаете, в чем. Ну, напишите нам, возможно,
0: да,
1: возможно, это вы, тот человек, который вот заменит...
0: К сожалению, придется терпеть меня в эфире.
1: Да.
0: И за кадром Гитрос.
1: Это да, потому что я буду руку на пульсе буду держать.
0: Да, да.
1: Какое-то время.
0: Потом... Да вы думаете, он хочет уйти из эфира? Он же хочет руководить, как Карабас-Барабас.
1: А я такой. Я такой. Но со мной...
0: Я сказал вам так не говорить. Вы почему так говорите?
1: Ну, со мной приятно работать. Вот Эвелина может подтвердить.
0: Ну да, это правда.
1: Ну вот, так что со мной приятно.
0: Очень приятно. Просто знайте, что да, у вас там будет зарплата, но у вас и будут обязанности. Во-первых, слово «ихний», опять-таки напоминаю. Во-вторых, ну, львиную долю вашего рабочего дня должны составлять комплименты в сторону Гидроса Зуба.
1: Боже, как ты хорошо придумал.
0: Да.
1: Боже, как это восхитительно. Великолепная
0: вот
1: идея.
0: Я теперь, вот у меня новая должность, он даже когда кому-то придумывает, какой у них будет план действий, я вставляю свои 5, значит, копеек и говорю... Ну вот как он, ну вот шлюпка безопасности приплыла в вашу гавань, дорогие друзья.
1: Хорошо, да, пишите нам, пишите,
0: конечно,
1: если что. А вот, двигаемся вперед, впереди еще много всего интересного. Снова грустно.

0: Радио Р.
1: Значит, вчера Инга Ругиненя, наш министр соцзащиты и труда, сказала, что на осень она приготовила план «Хулиган».
2: Хулиганка наша.
1: Ну да, да, да, которая любит танцы. Я вспоминаю, знаешь, строчку из «Сочиняй мечты», когда любишь танцы. Да. Вот это все. Значит, она придумала план «Хулиган», ну, она ее явно команда. Значит, как поднять демографию в нашей стране?
2: Так.
1: Представит она его не сейчас, она сказала осенью.
2: Угу.
1: Ну, когда все вернутся, когда
2: да.
1: СМИ все дорабатывают, все правильно. Не надо сырой план, надо сразу представить, как это будет работать. Там будет говориться о выплатах, о новых там правилах уход за ребенком, то есть этот называемый декретный отпуск. Вряд ли это можно называть отпуском, но давай, так. В простонародье так принято.
2: Так ты же в отпуске.
1: Ты же в отпуске, совершенно верно.
2: Вер, Настя, вы же в отпуске.
1: Что же вы сидите? Это же отпуск. Господи, это отдых. Это почти Мальдивы.
2: Я вспоминаю их лица вот в моменте. Алло, Вика, ты же в отпуске.
1: Ну, это фактически Мальдивы.
2: Да.
1: Ну, вот Мальдивы.
2: Леруська. Странная.
1: Странная мы что-то. Мы же в отпуске.
2: Смеюсь на самом деле.
1: Да-да-да, подшучиваем мы, но просто есть такое... обыденное название «отпуск». Ну,
2: да.
1: Довольно странное название, потому что я видел, как моя супруга была в этом отпуске.
2: Отпуске.
1: Это не самый отдыхательный.
2: А потенциально, когда твоя супруга была в отпуске, ты не мог брать отпуск никакой.
1: Да, да,
2: сейчас
1: да.
2: Хотя бы вот эти есть два месяца, где вы якобы поменялись.
1: Да, да, да.
2: Но...
1: Да. Ну, слушайте, вот. Значит, и там вот будет вот новые виды и подновили, и выплаты и так далее. Потому что там конкретно, пока не знаем.
2: Это
1: подождем
2: когда вступит осенью?
1: Нет, ну осенью она представит. Я так предполагаю, что, скорее всего, проголосует в этот. Я думаю, что какому-нибудь 27-му осени, опять же, через годик, скорее всего.
2: Тысячи лет в обед.
1: Вот. Ну, слушайте, пускай хоть что-то примут, чтобы поднялась...
2: Это да, пожалуйста.
1: Хотя бы вот так вот. Давай так рассматривать. Вот, но тем временем я начал изучать вопрос, когда, что и какие выплаты, где, в каких странах.
2: Угу.
1: И мгновенно же, знаешь, там забил, давай новостные ленты смотреть. И вот, я нашел, что Сингапур,
2: да.
1: Совсем недавно, буквально недели полторы назад, как?
2: Угу.
1: Прошлый понедельник, значит, он представил новые правила, как будет работать у них.
2: Так.
1: И я просто предлагаю нашим политикам прислушаться.
2: Угу.
1: Значит, Сингапур, власти Сингапура объявили о масштабном расширении помощи семьям. Каждый ребенок, понятно, если он гражданин страны, получит в общей сложности около 47 тысяч евро прямой государственной поддержки от рождения до 17 лет.
2: Ага.
1: Значит, если вы решаете завести детей, говорит премьер-министр страны, правительство будет рядом с вами. Значит, при рождении ребенка родители получают 6750 евро.
2: Да.
1: Точные цифры, потому что я все их ванны и баты вот эти вот переводил в евро. Значит, 6750 при рождении.
2: Сегодняшний курс.
1: Да. При рождении. Затем с года до 16 лет государство будет ежегодно выплачивать примерно 1350 евро.
2: Круто.
1: Еще 3370 предусмотрено на медицинский счет новорожденного.
2: Угу.
1: Столько же в качестве персонального взноса за счет развития ребенка.
2: Угу.
1: Ну, то есть, чтобы он там на кружки, на всякие, на занятия, не знаю, там, что-то более дорогостоящее. А государственное софинансирование этого счета может составить еще до 3370 евро.
2: Угу.
1: В 17 лет ребенок получит 6750 евро на дальнейшее образование.
2: Круто!
1: Реформа призвана облегчить расходы на воспитание детей на фоне рекордно низкой рождаемости.
2: Угу.
1: Значит, помимо денежных выплат, власти расширяют отпуск по уходу за детьми и поддержку семей при покупке жилья. Там тоже множество всяких возможностей, бонусов. Если у вас есть уже ребенок, там больше дают возможности кредитования и льготного кредитования. Плюс
2: не так, как у нас. Наоборот все.
1: Да, чем больше детей, тем меньше у вас возможности.
2: Вам подадим 15 тысяч, вы где-нибудь там себе халупку-то и прикупите.
1: Да. Ой, у вас двое детей, ну так мы вам дадим, 3000 вот можем отстегнуть.
2: По коэффициенту?
1: По коэффициенту, так, вот. Ну, это ж вот так работает, я не знаю. Ну, то есть, молодая семья, если вы пара, ну, да. то есть гораздо проще получить кредит, чем если вы пара и у вас есть ребенок.
2: Это правда.
1: Ну, то есть я не знаю, как это работает, ну, учитывая того, что надо просто представить, что когда у вас ребенок, чаще всего родители в два раза больше работают, чтобы вот точно наверняка все дома было. Чем пара, которая, ну, я сегодня не в ресурсе, возможно, я просто, ну, не очень
2: отлетела,
1: хочу.
2: Полетела.
1: Знаете, я сейчас работать не хочу, я должен вот полгода на Бали хочу побыть там немножечко.
2: Ретрит
1: у меня.
2: Вам знакомо, что такое ретрит?
1: Не, ну, суть.
2: И получается, женщине с ретритом дают кредит, а женщине, которая работает...
1: На двух работах, и у нее еще какой-то бонус есть дополнительный по выходным.
2: К сожалению, нет.
1: Со своей выпечкой.
2: О, у вас ребенок, все.
1: Очень интересно работает эта система.
2: Да, я хотела как-то посчитать, сколько в год уходило бы на такое содержание семей, детей этих Сингапур. Ну, что-то математика не складывается.
1: Нет,
2: пока.
1: Там очень много. То есть, по сути, вот говорю, что 47 тысяч евро, в принципе, вся поддержка до 17 лет.
2: Да. Круто.
1: То есть на каждого
2: круто.
1: Ребенка.
2: 17 лет, 47, 40, вот. Мы можем посчитать, сколько в год.
1: В год приблизительно уходит, да. уходит. Потому что там часть идет на медицину, да. часть идет на образование, какая-то выплата ежегодно.
2: По 2764 евро.
1: Вот. Ну, то есть, вот. В принципе,
2: смотри,
1: это... Да.
2: эту сумму давай мы узнаем у Germany, используя да. искусственный интеллект.
1: Yes, мы занимаемся.
2: Сколько детей родилось в Литве? За прошлый год.
1: Давай
2: сколько
1: узнаем.
2: Сколько детей в Литве? Литву у меня заменило на ответ.
1: Ответ. Литва? Ответ.
2: В Литве родилось в 25-м году, правильно? Итак,
1: да.
2: смотрим. Ответ. У нас начальник оплачивает нам Germany Pro.
1: Да, поэтому он
2: очень профессионально он почему-то отвечает на вопросы очень долго. Итак, 17 478 детей родилось
1: так.
2: в прошлом году. Мы 2764 евро
1: да.
2: умножаем
1: да,
2: на эти...
1: 17 тысяч, да.
2: 17 478.
1: Да, да.
2: Итак, это 48 миллионов, плюс-минус.
1: 48 миллионов.
2: 48,5 миллионов.
1: Это как пол национального... Это как за 10 лет
2: да.
1: столб национального стадиона.
2: Вот.
1: Нет, я почти... Ну, как 48 километров дороги.
2: 48 километров дорог. Кстати, да, вот есть математика, которую нам рассказал Роберт Ухневич. 1 километр дороги...
1: Миллион.
2: Миллион
1: приблизительно.
2: Евро, да.
1: То есть 48 километров дороги.
2: 48 километров. Либо вот стартовый пакет
1: для
2: ребенка.
1: Для поддержки. Это вот просто так слово, это я вот это не призываю. Не знаю, что наша Литва и что наш министр какие там придумает ухищрения, чтобы повысить рождаемость.
2: Они бы, во-первых, уменьшили бы количество людей у себя там на работе.
1: Ну, думаешь, от этого рождаемость повысит?
2: Я думаю, денег бы больше у нас оставалось казне.
1: Нет, вот работникам. Все, значит, мы тут решаем, а вы идете... Детей делать. Вот так. Я это представляю.
2: Ой, ну там уже такие возрастные все.
1: Ну, этого я не знаю. Это,
2: а сейчас... Что я всех их там
1: лялями называл. Я думаю, что они на возрастные. Они на возрастные обидятся, а не на ляли, я думаю.
2: Все молодые ребята.
1: Ну да, все ляли. Вот. Это понятно, что мы не знаем, что придумает Литва, что конкретно соцмин придумает в качестве поощрения для рождаемости, но мы будем следить и обязательно
2: будем рассказывать. Но практика опять-таки показывает, в каком году твои дети родились.
1: 2011.
2: Вот, 2011, 10, 12 годы были очень плодотворными
1: да,
2: в Литве.
1: Потому показывают. Что выплаты были
2: Все,
1: очень
2: только
1: хорошие.
2: Выплаты поднять, и уже какой профит получится.
1: Ну, жалко.
2: Что?
1: Жалко поднимать выплаты.
2: Жалко у пчелки.
1: Вот на этом и закончим.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, мы напоминаем вам про наши соцсети, мы напоминаем вам про наши подкасты. Угу. Один из них называется «На связи с будущим».
2: Значит, выходит каждый четверг на всех платформах. Главную ссылку ищите либо в телеграм-канале «Соль и перец», либо на сайте radio.r.lt.
1: Будем анонсировать, кто в этот четверг?
2: Можем анонсировать. Замечательная девушка, наша подруга, предприниматель, интересная личность Ирина Пережонок.
1: Вот, из «Две бандялис», если да. Что. Вот, она будет в четверг, в полдень. Слушайте немножко о бизнесе.
2: О бизнесе. Классно, легко, коротенько, по-доброму, душевно, без каких-либо сложных терминов, без поворотов-заворотов, а то первые два гостя у нас были такие.
1: Заворотами-поворотами.
2: Да, ну вот второй так точно. А вот Ира, мы с ней классно, по-дружески поговорили, что делать предпринимателям вообще в 26-м году.
1: Вот, так что на это обратите внимание в полдень 12. Помимо, есть еще программа, которая называется «Год по нотам». Она выходит каждую субботу в 12 часов.
2: Yes.
1: И в этом, на этой неделе у нас 1994
2: год.
1: Так будет. Что присоединяйтесь в субботу, послушайте, узнаете все
2: будет
1: самое
2: круто.
1: Интересного. Вот, мы планируем ее записывать только
2: сегодня,
1: если что. Вот. Поэтому мы просто анонсируем, что там круто.
2: И себя мотивируем, чтобы сделать все круто.
1: Да, чтобы вам точно понравилось. Так что подключайтесь всегда. Вы можете все ссылки, все аудиодорожки найти в телеграм-канале «Соль и перец», также на нашем сайте radio.r.lt и в Spotify. Наверняка в Spotify
2: да.
1: Подкаст точно существует.
2: Подкаст «На связи с будущим».
1: Вот.
2: Слушайте.
1: Ловите. На этом мы прощаемся с вами до среды. Мы еще новости прочтем.
2: Да.
1: А так, конечно, как всегда, чао-какао.
2: Пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Нововильни, президент программы «Соль и перец», пресс-атташе Радио Р, канцлер. Тут я тебе еще и приписала каких-то должностей. Гинтера Сантанас, буря, рожденный в Баварии. Зукас и я, Евелина Никонорова.
2: Министерство соцзащиты и труда готовит комплекс мер для поддержки семей и повышения рождаемости, который планируют представить общественности в начале осени. По словам министра Ингеру Гиненя, обсуждаются более гибкая система отпусков по уходу за ребенком и увеличение выплат, повышение доступности жилья, помощь с занятостью детей после школы и во время каникул. Отдельные меры могут коснуться пенсии многодетных матерей, которые теряют трудовой стаж во время воспитания детей. Стоимость программы пока не определена. При таких плохих демографических показателях ничего не делать было бы слишком большой роскошью, сказала Ругиненя.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсском районе продолжают устранять последствия бури. Правда, объявлять экстремальную ситуацию пока не планируют. В разгар непогоды без электричества оставались около 26 тысяч потребителей, утром в понедельник около 7 тысяч. Перебоев с электричеством с каждым часом становится меньше, сообщил директор администрации муниципалитета Витаутас Вансавичус. Жителям также доставляют воду и при необходимости предоставляют генераторы.
2: Завершен ремонт железнодорожных переездов в Провинишке с Ищауляем. В Провинишке заменили покрытие и основание, обновили железнодорожные пути и проезжую часть. А в Щауляе на улице Берутес оборудовали новое железобетонное покрытие, дренаж и ливневую канализацию. Еще 5 переездов ремонтируют в Игналине, в Кащедорисе, в Кретинге, возле Прекуле и Кащедориса. Кроме того, за 5,5 миллионов евро модернизируют 14 наиболее загруженных переездов. Там появятся новые системы сигнализации, камеры, а на некоторых также системы обнаружения препятствий и информационные табло.
1: Полиция сообщила подробности гибели мужчины в Аникчайском районе во время субботней бури. 60-летний житель Паневежиса находился на мостике у водоема в деревне Мажоню, когда на него рухнуло дерево. Судя по некоторым вещам, мужчина, вероятно, рыбачил. Был ли он уже на рыбалке или только разложил вещи, пока неизвестно, рассказала представитель полиции Аста Шуминеня. Мужчина погиб на месте.
2: А пенсионер из Клайпеды Витаутас Заняускас завоевал золото чемпионата мира среди ветеранов южнокорейскому тегу. Представитель клуба ветеранов легкой атлетики «Ажелус» победил в десятиборье в категории М65, то есть старше 65, и установил новый рекорд чемпионата мира. Ближайшего соперника Заняускас опередил сразу на 1000 очков.
3: На 1000 сразу.
2: На 1000.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди. Ветер с западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
4: Лето.

0: naujajame LNK sezone.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixen Life.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: За неделю до начала учебного года школы Литвы все еще ищут почти 300 педагогов. Особенно сложно найти специалистов в регионах. Муниципалитеты предлагают учителям компенсацию аренды жилья, стипендии и крупные выплаты. Например, Лунге приезжим специалистам готовы 3 года подряд платить по 12 тысяч евро в год при условии, что они отработают там не менее 3 лет, сообщает ЛРТ. Проблема в том, что наши учителя стареют, а педагогические специальности выбирают очень небольшая часть выпускников, отмечает директор гимназии Саулес Даля Ущененя.
1: Между тем, инспекция труда напоминает, работники, которые воспитывают ребенка до 14 лет, который учится по дошкольной, начальной или основной программе, могут получить 1 сентября оплачиваемые полдня, если им не положен дополнительный родительский выходной. Те, кто имеет право на такой выходной, вместо полудня могут использовать его. Совместить обе льготы нельзя. Либо на полдня берем, либо мама Денис, тева Денис. С 27 года правила изменятся. Правила на полноценные дополнительные выходные получат все работники с детьми до 14 лет. Поэтому отдельные оплачиваемые полдня 1 сентября отменят.
2: А теперь об искусстве. Или нет. Значит, напомним, на прошлой неделе у культурного центра Кащедориса установили скульптуру Мартинаса Гаубаса «Летувайте», изображающую обнаженную женщину на четвереньках. Работа вызвала сотни возмущенных комментариев в соцсетях. И вот мэр Кащедорского района Шарунас Чеснас заявил, что не участвовал в решении установить вызвавшую спору скульптуру и не намерен вмешиваться в художественные решения. При этом он признал, что при размещении искусства необходимо учитывать мнение горожан. Публичное пространство принадлежит всем нам. Поэтому нужно думать не только об идее произведения, но и о выбранном месте, его окружении и людях, которые ежедневно проходят мимо. По словам мэра, нельзя игнорировать возмущение жителей только потому, что замысел автора был иным. В городе должно быть место и свободе творчества, и уважительному услышанному голосу сообщества.
1: В Каунасском районе запустили туристическую игру. Путешественникам предлагают посещать интересные места и собирать специальные печати в отдельную книжку. Сейчас доступны 10 уникальных печатей, спрятанных в специальных ящиках, а в следующем году коллекцию обещают расширить. Книжки можно приобрести в центре туристической и деловой информации Каунасского района в Раудондворисе и на культурном судне «Нямуна-7» в Запичкисе.
2: Ну а 13 сентября участники Вильнюсского марафона побегут по обновленным трассам, сосредоточенным в центре города, Жвериносе и парке Вингис. Главная дистанция, 42 с небольшим километра, впервые будет состоять из 2 одинаковых кругов по 21 километр. Маршрут станет ровнее и быстрее, а перекрытия затронут меньшую часть города. Старт и финиш традиционно разместятся на Кафедральной площади. Организаторы отмечают, что новый формат позволит бегунам легче распределять силы, а зрителям удобнее поддерживать участников.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Tele2 5G neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио

0: Реклама.
1: Кинула скуби, наршей, регой, то никогда не поильси. Рамибе ты не пробанга, ты бутинибе. Сусток, иквепк, июнг рамибе, ишюнг пертеклю. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Radio R.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: Полдень в Литве. В эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с Бури, рожденный в Баварии Зукас. И я, Эвелин Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Депутат Сейма Арвидас Анужаускас предложил разрешить многодетным матерям, пережившим ссылку, одновременно получать пенсию пострадавшего лица и государственную пенсию второй ступени. Сейчас, при наличии права на несколько государственных пенсий, человек должен выбрать только одну. Нелогично признавать обе заслуги, но требовать отказаться от одной из них, заявил Анушаускас. Речь идет о женщинах, которые вырастили 5 и более детей.
1: Между тем, партия «Национальный Сусивениимас» выдвинула кандидатом в мэры Клайпеды 33-летнего Довиласа Петкуса. В 2024 году он баллотировался в Сейм от Союза крестьян и зеленых Литвы, а ранее работал в учреждениях культуры и видеомонтажера. О намерении бороться за пост мэра также объявил Артур Труш от движения либералов и Ромас Карамазинос. Прошу прощения, от Союза крестьян и зеленых. Действующий мэр Арвидас Вайткус пока не сообщил, пойдет ли на второй срок. Напомню, что выборы пройдут весной 2027 года.
2: Вот же не сообщает никто. Бенкунскас не сообщил, Матьёшайтис не сообщил, Вайткус не сообщил, Духневич тоже не сообщает.
1: Да, а Вайткус из Паланги сообщил?
2: Он тоже пока не сообщил.
1: То что ж они такие?
2: Или что-то вообще ничего не говорят. Мы вот сидим с Эвелиной просто как
1: мы
2: на иголках.
1: Ждем.
2: На иголках ждем.
1: Вы хоть весточку там.
2: Ну, хоть немножечко, хоть письмецо какое-то просто.
1: Голубиной почтой.
2: Так, в следующий раз, когда будете давать интервью, подмигните, чтобы мы просто знали. Одним глазом просто вот в камеру. И мы все поймем.
1: Кстати, всех мэров ждем к себе на интервью.
2: Да, если что. Литовская армия разместила на подступах к Вильнюсу систему ПВО средней дальности на САМС, заменив ею РБС-70. Решение принято на фоне повторяющихся залетов беспилотников в восточных странах НАТО. Теперь подступы к Вильнюсу защищены гораздо эффективнее, мощнее и на большей дальности, заявил командующий армией Раймундас Вайкшнерас. По его словам, на САМС обеспечивает скорость, дальность и точность.
1: Вильнюсская компания «Гринда» планирует взять кредит до 36 миллионов евро у Северного инвестиционного банка на обновление и расширение сети ливневой канализации. До 2030 года предусмотрено 15 проектов по расширению сети и 22 проекта по ее ремонту общей стоимостью 82 миллиона евро. В первую очередь работы проведут в наиболее проблемных местах, где во время сильных дождей происходит потопление из-за отсутствия сетей. Их, или их износа, или недостаточной пропускной способности. Окончательное решение должен принять совет Вильнюса.
2: Топятся по большей части все новые дороги. Да. Во всяком случае, в столице так происходит, а мы про столичные говорим. Они топятся, и они только что отремонтированы. То есть мы их сейчас опять все поломаем, поставим ливневые.
1: Мы системные.
2: У нас система.
1: У нас есть система, и мы ее придерживаемся.
2: Придерживаемся, да. Экологи призвали Вильнюс установить сроки устранения нарушений на площадке на улице Прамунес в Новой Вильне, куда временно свозят смешанные отходы. Жители жалуются на запах и шум, а проверки выявили проблемы со сточными водами. Работы по приведению территории в порядок еще не начаты, отмечает департамент. Нарушения также продолжают фиксировать на полигоне в Казокичке, где превышена допустимая концентрация сероводорода.
1: О погоде. Сегодня во многих районах временами пройдут дожди, и ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа назначил адвоката Людвигу Мешкаускайте членом Совета ЛРТ. Она является доктором юридических наук и специализируется на медиаправе, правах человека, конституционном и гражданском праве. Решение президента вызвало резкую реакцию части журналистского сообщества. Глава Ассоциации профессиональных журналистов Берутя Давидо Нита напомнила, что Мешкаускайте регулярно участвовала в передачах ОПТВ, а ее адвокатская контора представляла людей, которые судились журналистами и ЛРТ. Журналист и обозреватель Римведас Валатка также раскритиковал назначение, назвав Мешкаускайте страстным противником журналистики со стажем. Лидер движения либералов Виктория Чмелита-Нильсон заявила, что выбор президента вновь показывает необходимость деполитизации Совета ЛРТ. По ее словам, оба рассматривавшиеся Науседой кандидата ранее высказывали позиции, которые расходятся с официальным курсом Литвы по вопросам внешней политики, поддержки Украины и санкций против режима Александра Лукашенко.
0: Голоса регионов.
1: Выборы мэра и муниципальных советов в Литве предлагается провести 7 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления зарегистрировал в Сейме его председатель Йоза Соликас. Если Сейм одобрит предложение, эта дата станет официальной. Жители всех 60 самоуправлений страны будут выбирать мэров и членов местных советов. Предыдущие муниципальные выборы состоялись 5 марта 2023 года. Тогда явка в первом туре составила 48,91%. В Онегчайском районе объявили экстремальную ситуацию после сильной бури, прошедшей по Литве выходные. Многие жители столкнулись с отключениями электричества, перебоями мобильной связи и водоснабжения. По данным ЭСО, восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Основные силы направлены на ремонт высоковольтных линий. Во вторник из-за продолжающихся проблем с электроснабжением возможны задержки поездов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда и Каунас-Кибортай. По данным Литвос-Гележинкелей, поезда могут опаздывать примерно на 20 минут, в отдельных случаях до получаса. При этом железнодорожное движение после сильной бури постепенно возвращается в нормальный режим. Упавшие на пути деревья и ветки уже убраны, основные повреждения устранены. Всего задержки после бури затронули более 11 тысяч пассажиров и 170 поездов. Пенсионер Витаутас Заняускас завоевал золото чемпионата мира среди ветеранов в южнокорейском Тегу. Представитель клуба ветеранов легкой атлетики «Ажилас» победил в десятиборье в категории М65, набрав 7495 очков и установив новый рекорд чемпионатов мира. Ближайшего соперника Заняускас опередил сразу на 1000 очков.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Спасибо, что не понедельник. Именно под таким девизом хочется начать летний эфир вторника на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. Надеюсь, вы в прекрасном настроении, потому что мы начинаем.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня на волнах Радио Р, мои дорогие и хорошие. Это Ангелина Гудкова, летний эфир, все еще летний, да-да, но мы постепенно ближимся к осени. Но, тем не менее, мне кажется, не будет от этого наш эфир называться осенним, хотя, как знать, может быть. Сегодня у нас 25 августа, напоминаю, если вдруг не заглядывали в свой календарь, и, конечно же, пробежимся по праздникам, которые люди придумали и отмечают. Сегодня день любви к себе. Я неоднократно в своих эфирах говорю о том, как важно заботиться о себе, о своих чувствах, о своих эмоциях, о своем, в принципе, состоянии. Поэтому хочется всем нашим дорогим слушателям, да и мне тоже, пожелать почаще обращать внимание на то, как вы себя чувствуете, ну и делать все, чтобы эти ощущения были нормальными или даже хорошими. День «Поцелуемся и помиримся» тоже сегодня отмечается. Мне кажется, что это самый идеальный способ мириться после каких-нибудь недомолвок, ссор, споров и так далее и тому подобное. Поэтому, если вдруг вы со своим близким, родным человечком находитесь в ссоре, сегодня самый повод для того, чтобы помириться. Всемирный день ухода за кожей тоже сегодня отмечается. Ну, мой долг здесь напомнить, что очень важно свое лицо покрывать SPF, даже если солнца нет, ультрафиолетовые лучи всегда попадают на нашу землю, на нас, на нашу кожу, на наши прекрасные лица, поэтому SPF нужно делать, точнее, разбрызгивать на лицо или намазывать, смотря в каком он у вас виде. Ну и, конечно же, увлажнять лицо тоже стоит, очищать его, да и, в принципе, иногда просто ходить на какие-нибудь процедурки тоже, в принципе, следовало бы. Почему-то, в принципе, у меня сегодня новое вредное слово, но я постараюсь от этого избавиться. И в Японии день лапши быстрого приготовления отмечается. Я думаю, многие раз в иногда испытывают невероятное желание заварить себе какую-нибудь лапши с этими приправами, может быть, даже накрошить туда какую-нибудь сосиску, и все это с большим удовольствием есть. Ну, хотя, может, и немногие, но я точно, да, время от времени испытываю это желание, поэтому всех любителей лапши быстрого приготовления я поздравляю. И именины сегодня отмечает огромное количество людей, поэтому тех, у кого имя Александр, Сергей, Федор, Степан, Михаил, Петр, Николай, Иван, Илья, Василий, Дмитрий, Алексей, Аркадий, Антон и Патриция, я поздравляю. Но если вдруг это не вы, но знаете человек с этим именем, то напишите ему, поздравьте его и просто сообщите о том, что сегодня у них именины. Я на протяжении 5 часов с вами, да, сегодня второй день, когда я дала Жене Соленкову выходной в честь его дня рождения, завтра он уже вернется, но я буду вот в свои часы определенно находиться с вами. А пока 5 часов рядом со мной, пристегиваемся, улыбаемся, потому что будет интересно.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: В эфире рубрика «Исследования», о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. И это будет актуальным для тех, кто, например, работая, сидит непонятно как, развалившись на стуле или на диване. Ну и для тех, кто, наоборот, с осаночкой ровной, плечики в стороны, выпрямившись, вот так сидят. В общем, ученые, значит, выяснили, что привычка сидеть с прямой спиной сильно влияет не только на осанку. Положение тела нашего улучшает настроение и даже помогает в принятии удачных решений. Во время экспериментов, да, они всегда проводятся, здесь в них участвовали 200 участников, они принимали разное положение тела. И исследователи изучали, как это, в принципе, влияет на то, как эти люди принимают решения. И оказалось, что люди, которые сидели прямо, чувствовали себя увереннее и говорили о более позитивном, даже эмоциональном состоянии. Я вот тот человек, который, когда приходит на работу, старается сидеть ровно, плечики расправляю, потому что у меня есть определенные проблемы со спиной, и я вот очень часто сутулюсь, плюс у меня там какой-то сколиоз еще с детства остался, надо бы, конечно, им заняться, но я вот каких-то, ну не знаю, первых 20 минут стараюсь сидеть ровно, а потом уже то разлягусь так, то вот так, то еще вот так, главное, чтобы было удобно. Меня вот коллеги вечно, знаете, так, кулачком мне в спину, мол, выпрямись, давай, ну-ка, сядь нормально. А я все не могу, мне хочется вот развалиться и ничего больше не делать. Но это, наверное, просто мое эмоциональное состояние. Но вот если сидишь ровно, ты сразу чувствуешь, как будто на тебя свалился весь ворох проблем этого мира, и ты очень настроен их решать. Но в целом мораль этой истории такова, что нужно действительно пытаться как-то ровно держать спину, в принципе, беречь свою осанку, потому что от нее очень многое зависит, и кровообращение, у многих головные боли появляются, если они как-то неровно, криво, косо сидят, плюс всякие невралгии могут появиться. Я как человек, который трижды проходил межреберную невралгию, говорю, что это отвратительно, от этого очень сложно избавиться, но это не самая приятная штука, там просто защемляет нерв, в том числе, кстати, из-за того, что вы сидите непонятно как, ну и потом, собственно, ходи и страдай. Поэтому давайте выпрямляться. Я вот, кстати, по этому поводу купила себе специальный корсет, который заставляет тебя постоянно прямо ходить. Не так часто его, к сожалению, ношу, но, возможно, после этой новости действительно буду делать это гораздо чаще. Поэтому давайте беречь свое здоровье, беречь свою осанку, ну и посмотрим, вдруг это действительно повлияет на то, как мы будем принимать решения в своей жизни, ну и, может быть, эмоциональное состояние тоже улучшится. Yeah.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка предлагает объявить в Литве экстремальную ситуацию государственного уровня после сильной бури. Этот вопрос должно рассмотреть правительство, а также Национальный центр управления кризисами. По словам министра, фермерские хозяйства пострадали как от сильных дождей, затопивших посевы, так и от длительных отключений электричества. Точный размер ущерба пока устанавливается. Объявление экстремальной ситуации позволит пострадавшим фермерам получить послабления по некоторым обязательствам и избежать штрафов. В то же время за неделю до начала учебного года школы Литвы все еще ищут почти 300 педагогов. Особенно сложно найти специалистов в регионах, пишет ЛРТ. Самоуправление предлагает учителям компенсацию аренды жилья, стипендии и крупные выплаты. Например, в Плунгинском районе приезжим специалистам готовы 3 года подряд платить по 12 тысяч евро в год при условии, что они отработают там не менее 3 лет. Проблема в том, что наши учителя стареют, а педагогические специальности выбирают очень небольшая часть выпускников, отмечает директор гимназии Саулис Даля Ущиненя. Из-за масштабных отключений электричества после субботнего шторма часть жителей Литвы по-прежнему сталкивается с проблемами связи. У Бите не работает около 170 вышек, из-за чего услуги недоступны примерно 18 тысячам частных клиентов. Теледу восстановила связь на 97% территории страны, однако около 25 тысяч клиентов еще могут испытывать перебои. У Телия не работает около 5% станций мобильной связи, а проблемы с фиксированной связью затрагивают около 4% клиентов. Операторы объясняют сбои главным образом продолжительными отключениями электричества и используют генераторы для питания и части инфраструктуры. За 7 месяцев число пострадавших водителей электросамокатов выросло на 65%, с 77 до 127 человек. Причем более половины пострадавших несовершеннолетние. В Министерстве транспорта и коммуникаций намерены пересмотреть возрастные ограничения для пользователей электрических средств микромобильности, возможность их обязательной регистрации и усилить контроль. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Летний эфир на волнах Радио Р продолжается. И в рамках музыкальной рубрики мы сегодня с вами откидываемся в 2013 год, который был 13 лет назад, потому что именно в этот день Майли Сайрус выпустила песню «Wrecking Ball», которая стала ее первой песней, занявшей первое место в чарте Billboard. Причем песня смогла вернуться на вершину американского чарта спустя несколько недель после того, как уже уступила первое место другим композициям. Вообще, о Майли Сайрус немного стоит рассказать. Она родилась в музыкальной семье. Ее отец – известный кантри-певец Билли Рэй Сайрус. А мировая известность к ней пришла еще подростком, благодаря главной роли в сериале Диснея «Ханна Монтана», премьера которого состоялась аж 20 лет назад. Вспоминаю времена, когда смотрела этот сериал с большим удовольствием, прям красота. Кстати, вот из того времени своих сериалов, таких девчачьих еще, я мало что пересматривала. Наверное, единственное, я пересматриваю постоянно фильм, классный мюзикл, потрясающий. До сих пор его люблю и все песни наизусть знаю. Возможно, кстати, дойдет время и до того, чтобы пересмотреть «Ханну Монтану». Говоря о самой песне, то одной из самых известных деталей стало то, как делался клип к этой песне. Его снял, значит, фотограф Терри Ричардсон, а сцены, где Майли раскачивается на таком огромном шаре для сноса с они моментально стали частью поп-культуры. И видео установило тогдашний рекорд, набрав более 19 миллионов просмотров за первые 24 часа. Но за провокационными кадрами скрывалась вполне конкретная задумка. Майли объясняла, что нагота в клипе, которая время от времени там появляется, должна была символизировать уязвимость, а вот это разрушение стен — эмоциональное разрушение отношений. Особенно показательные крупные планы в начале видео. Там певица смотрит прямо в камеру и плачет. И в этот момент у нее там какие-то плохие были отношения с ее тогдашним женихом, потом они в итоге разошлись, но в целом песня как будто бы отражала ее внутреннее состояние на тот момент. А что касается ответа в своей песне тем отношениям, она потом уже спустя несколько лет выпустила песню «Flowers», потрясающую, но о ней как-нибудь при возможности поговорим и обо всех этих отсылках интересных тоже. И интересно, что годы спустя отношение самой Майли к знаменитому клипу оказалось неоднозначным, и в интервью она шутила, что теперь ей придется, наверное, всю жизнь ассоциироваться с образом этой обнаженной девушки на огромном шаре, который, собственно, здание разрушает. Песни, на самом деле, классные. Я, в принципе, люблю музыку из 10-х, 2000-х, неоднократно об этом говорила, поэтому предлагаю сделать погромче, потому что в эфире Радио Р прямо сейчас Майли Сайрус с песней.

0: sostinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадуэй. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

0: 6 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Нравится мне в моем эфире, да и в принципе на радио и в новостях тоже рассказывать о каких-то классных мероприятиях, которых к концу лету как будто в два раза стало больше. Поэтому такие возможности, мне кажется, упускать не стоит. Ну и я так забрасываю удочку в выходные, прям со вторника. В общем, 29 августа на берегу озера Граужис в Лентваре пройдет фестиваль Лентварис Фест 26. Главным событием всего этого мероприятия станут гонки на лодках-драконах за кубок мэра Тракайского района, и который в этом году посвящен еще памяти олимпийца Евгения Шуклина. Гостей ждут и спортивные соревнования, и развлечения для всей семьи, и пенная вечеринка, батуты, мастер-классы, огромное количество еды в этих потрясающих фудтраках, ну и все завершится концертом группы Sad Boy. Я не то чтобы большая поклонница творчества, но знаю, что Sad Boy как-то больше, наверное, на правили свое внимание и своей целевой аудитории считают более молодое поколение, поэтому, возможно, вашим детям-подросткам будет особенно интересно. Ну и выступлением диджей Эдвард. Тоже не особо с ним знакома, но предполагаю, что там будут самые разнообразные миксы, которые по вкусу абсолютно всем придутся. Я люблю очень такие мероприятия, которые, знаете, позволяют и взрослым найти чем заняться, и детям, потому что это очень важно, семейно хочется куда-то выбираться. А тут, слушайте, ну и пенная вечеринка, и батуты. Мне почти 29, но я не знаю, что бы сделала ради того, чтобы и в пене где-нибудь поваляться, и на батутах попрыгать, но и мастер-классы тоже какие-нибудь посетить. Вот вспомнила времена своей первой, наверное, единственной, кстати, в жизни пенной вечеринки в таком еще, как бы это сказать, деревенском доме культуры. Там вот прям в доме культуры внутри делали эту пену невероятную. Потом мы все мокрые шли вечером домой. Какой был кошмар. И как я потом получала, потому что по холоду вечером идти полностью измоченным, еще где-то оставшись в пене, это было потрясающе. Но спасибо огромное родителям за терпение. Поэтому давайте запоминаем 29 августа Лентварис. Ну, почему бы и не съездить?

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. До конца августа выпускники гимназий, профессиональных и высших учебных заведений застрахованы государством. Однако с сентября для части молодых людей порядок изменится. Если человек не продолжит учебу, не устроится на работу и не зарегистрируется в службе занятости, взносы обязательного медицинского страхования, ПСД, придется платить самостоятельно. В этом году минимальный взнос составляет 80 евро и 48 центов в месяц. Студенты очной формы в Литве, а также проходящие обязательную военную службу, остаются застрахованы государством. Особые правила действуют для уезжающих учиться за границу. При обучении за пределами ЕС и ряда европейских стран может потребоваться самостоятельно позаботиться о страховке и задекларировать отъезд из Литвы. Депутат Сейма Арвидас Анушаускас предложил разрешить многодетным матерям, пережившим ссылку, одновременно получать пенсию пострадавшего лица и государственную пенсию второй ступени. Сейчас при наличии права на несколько государственных пенсий человек должен выбрать только одну. Нелогично признавать обе заслуги, но требовать отказаться от одной из них, заявил Анушаускас. Речь идет о женщинах, которые вырастили 5 и более детей. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус признал, что стихия выявила давние проблемы и потребовал задействовать все доступные силы. «Очень жаль, что последствия бури настолько масштабны, что мы не можем устранить их за один день. Это и займет некоторое время», — заявил премьер. В Питбуре без электричества оставались 268 тысяч клиентов, а если подачу не восстановят в течение 72 часов, потребителям полагается компенсация. До 20 сентября жители, компании и организации Вильнюса могут предложить кандидатов на премию Святого Христофора, высшую награду столицы. Ею отмечают людей и организации за заслуги в образовании, науке, культуре, бизнесе, здравоохранении, спорте, социальной сфере и других областях. Победителей выберет специальный комитет, а награду вручат 22 января 2027 года в рамках празднования 704-летия Вильнюса. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Иногда, когда я просматриваю новости и новостные заголовки, у меня создается впечатление, что скоро все новости будут так или иначе связаны с искусственным интеллектом. И это, конечно, неизбежно, потому что мы цифровизируемся, искусственный интеллект развивается, но какие-то вещи остаются неизменными. Как, например, блокнот и ручка, которые являются обязательными вещами в эпоху искусственного интеллекта. И несмотря на то, что за последние 20 лет способ записи в мире трансформировался, эксперты советуют как можно чаще прибегать к этой старой практике ведения заметок от руки. И они говорят, что секрет прост. Блокноты помогают не только фиксировать информацию, но и добавляют ясности и помогают не терять способность размышлять самостоятельно. Потому что многие сейчас привыкли отдавать вот эти размышлительные, какое странное слово, процессы размышления искусственному интеллекту. И для когнитивных способностей, это способности усваивать и переваривать информацию, это, ну, своего рода фитнес-зал. И к тому же подход с бумагой и ручкой помогает эффективно взаимодействовать с этими же чат-ботами. Если человек привык мыслить, то он будет скептично относиться к информации, которая выдается искусственным интеллектом, и просить его там перепроверять, что-то уточнять, что-то, возможно, за искусственным интеллектом будет уточнять самостоятельно. И это полезно, когда нейросеть посреди диалога вдруг начинает тупить или какие-то факты накидывает, а ты сидишь и думаешь, ага, это действительно так или это ты сейчас придумал? Я, когда общаюсь с искусственным интеллектом, я всегда в каждом запросе, если мне вдруг что-то нужно пройти, и, точнее, проверить или узнать, я всегда пишу: дай мне только проверенную и достоверную информацию, основанную на фактах, и желательно со ссылками. Но он даже здесь умудряется выдумывать. А у меня из-за того, что я, ну, такой журналистским нутром человек, я все перепроверяю. Вот все, что вижу, все всегда перепроверяю. Но что касается ручки и блокнота, у меня есть какое-то определенное количество дел по двум моим работам, в рамках которых я должна вести определенного рода заметки. И я часто это делаю в компьютере, прямо в приложении заметки, раскидываю это непонятно где, потом пытаюсь искать и каждый раз себе говорю: так, пора завести блокнот и начать писать там. Причем я блокноты очень люблю. Вот красивенькие они, покупаю их вечно, и все это потом лежит тяжелым грузом у меня дома и никогда не используется. То я забываю принести, потом это все останавливается, хотя вечно пишу на каких-нибудь обрывках бумажек в моменте и потом тоже эти бумажки собираю. Вот у меня вопрос: как внедрить в себе, в свою жизнь, эту привычку записывать все постоянно именно от руки, потому что ты же лучше запоминаешь, когда пишешь от руки. Вот у меня был коллега на предыдущей работе, который каждый день приходил с блокнотиком, составлял список дел на день и потом в конце дня с огромным удовольствием эти дела вычеркивал. И это же правда круто, потому что это даже дает тебе, ну, определенного рода заряд эндорфина. То есть ты это выполнил, ты классный, ты молодец, ты себя похвалил, дело вычеркнул и пошел дальше. В общем, я попытаюсь это как-то начать вводить в свою жизнь. Наверное, надо будет выбрать какой-нибудь блокнот из тех, которые у меня валяются дома, и желательно, чтобы он не был супер громоздким и супер увесистым, и просто попробовать начать вести какие-то заметки. Потому что даже вот в период юности было супер популярно, ну, в моей юности, по крайней мере, было супер популярно вести дневнички. У меня был такой дневничок с ключиком на замочке, и ты вот туда что-то записываешь. Я там и тексты песен какие-то переписывала, и все свои мысли, и с датами. Особенно, когда смотришь какое-нибудь кино, особенно американские какие-то фильмы или сериалы, и там вот эта культура написания в дневниках очень сильно развита. И ты такой: да, я вот тоже так хочу. И я их очень активно, кстати, вела, и от руки очень многое писала. А потом вот эта вся цифровизация, ты на это забиваешь, и как будто то у тебя не хватает времени, и ты даже будто разучился писать. Но я вот это, свои писательские навыки стараюсь сохранять как минимум в письмах реальных или в подписывании открыток, потому что мне это самой очень нравится, и я все это храню. Ну и нравится людям таким образом уделять внимание. Но, в общем, если тоже записываете все вечно либо в телефонах, либо в компьютере, давайте все вместе попробуем завести себе блокнот, в который все будем писать, будем его носить с собой, и точно будем знать, где у нас вся информация сохранена. Вдруг это как-то поможет? Знаешь,

0: you.
1: Реклама. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Jennifer Ace of Base.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Радио Р. Твое радио.
1: Мне в социальных сетях довольно часто попадаются видео из разряда «Это точно нужно кому-то услышать». Они коротенькие и вроде с банальным посылом, что если у вас есть какие-то проблемы в жизни сейчас или сложный период, все это обязательно пройдет, и вы со всем справитесь. И вроде так легко, но, честно говоря, помогает внутренне, и будто ты себя настраиваешь на эту волну. И я подумала, почему бы не сделать такое в формате радио. Поэтому я прямо сейчас врываюсь в ваши радиоприемники с очень классной песней, и название у нее простое и тоже с посылом. Все пройдет. Я просто хочу напомнить вам, что даже если суперсложный период в вашей жизни, огромное количество проблем, может быть непонимание, или вы чувствуете себя не таким счастливым, как хотелось бы, все это точно пройдет. Просто нужно немного времени. И пусть не все верят в то, что время лечит, но оно действительно лечит, потому что меняет ваше мышление и меняет ваше отношение к ситуации. Поэтому Тося Чайкина «Все пройдет», как напоминание о том, что все будет хорошо.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Спасатели на пике Курудмы в Кыргызстане обнаружили тела двух из трех пропавших альпинистов и начали их спуск с горы. Местонахождение третьего участника группы пока устанавливается. Ранее сообщалось, что на вершину поднялись белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов. 2 августа группа сообщила о начале спуска, после чего связь с ней была потеряна. 16 августа тела пропавших альпинистов заметили во время съемки местности дроном.
0: Голоса регионов.
1: Партия Национальные Сусивении МС выдвинула кандидатом в мэры Клайпеды 33-летнего Довиласа Петкуса. В 2024 году он баллотировался в Сейм от Союза крестьян и зеленых Литвы. Ранее работал в учреждениях культуры и видеомонтажером. О намерении бороться за пост мэра также объявил Артур Труш от Движения либералов и Рома Скармазина от Союза крестьян и зеленых. Действующий мэр Арвидас Вайткус пока не сообщил, пойдет ли на второй срок. Выборы пройдут весной 2027 года. Литовская армия присоединится к ликвидации последствий бури в самоуправлении Козлу-Руды, где ранее была объявлена экстремальная ситуация. По словам министра обороны Роберта Сакаунаса, военные окажут помощь после обращения мэра Мантаса Варашки. В некоторых населенных пунктах остаются проблемы с электричеством и мобильной связью. Есть труднопроходимые дороги, а жителям отдаленных домов необходимо доставлять питьевую воду и продукты. У Щавлейского кафедрального собора обустраивают новую зону отдыха, которую начнут открывать уже в сентябре. В сквере появятся новые дорожки, скамейки, японские рябины и декоративные растения. Пространство задумано как место для отдыха с видом на собор. Стоимость работ более 168 тысяч евро. Мэр Кащедорского района Шарунас Чесна заявил, что не участвовал в решении установить вызвавшую споры скульптуру Летувайте и не намерен вмешиваться в художественные решения. При этом он признал, что при размещении искусства необходимо учитывать мнение горожан. «Публичное пространство принадлежит всем нам, поэтому нужно думать не только об идее произведения, но и о выбранном месте, его окружении и людях, которые ежедневно проходят мимо». По словам мэра, нельзя игнорировать возмущение жителей только потому, что замысел автора был иным. В городе должно быть место и свободе творчества, и уважительному, услышанному голосу сообщества. Напомню, что на прошлой неделе у культурного центра Кащедориса установили скульптуру Мартинеса Гаубаса «Летувайте», изображающую обнаженную женщину на четвереньках. Работа вызвала сотни возмущенных комментариев в социальных сетях.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио зарядить энергией на все лето.
1: Дневной летний эфир официально переквалифицировался в вечерний летний эфир. Это Ангелина Гудкова. И да, сегодня второй день, как я подменяю Женечку Соленкова, который решил воспользоваться моей добротой и попросил себе на день рождения два выходных, чтобы вроде там в лес съездить, на рыбалку. Ну, в общем, все, что он любит для того, чтобы восстановиться и отдохнуть. А я, собственно, и рада. Завтра вроде как он должен быть уже. Надеюсь, наполненный энергией, хорошим настроением и, конечно же, с чувством отдохнувшего человека и с лицом отдохнувшего человека. Ну, а пока в ближайшие два часа я с вами буду сопровождать вас по пути домой. Для тех, кто только садится в машину, желаю прекрасной поездки домой и поменьше пробок. Ну, а те, кто вдруг дома находится, я вам искренне завидую, ну и, конечно же, за вас рада. А если вдруг вы на работе, как и я, то мы с вами в одной лодке, и расстраиваться тут точно не стоит. Надеюсь, что вы готовы. Улыбочки натянули так, чтобы скулы сводило. Впереди много интересного.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Ну что же, поскольку, согласно статистике, в это время нас преимущественно слушают из автомобилей, то и новость, касающаяся водителей. Если вдруг вы не водитель, то можете поделиться этой информацией с водителем, которому она будет актуальна. Значит, член Вильнюсского горсовета, такой ведунас Садаускас, предложил ввести правило 10 минут для парковки. Для того, чтобы водители успевали оплатить парковку после того, как остановили автомобиль. Он говорит, что сейчас система контроля, так себе устроена, и нарушение, в принципе, может быть зафиксировано уже через 2-3 минуты. Многие, в принципе, за это время, наверное, даже не успеют из машины выйти, пока там ручник затянешь, пока то, пока это, пока соберешь, пока возьмешь, и уже, считай, время прошло, а тебя штрафанули. И согласно предложению, первые 10 минут не будут означать бесплатную парковку, но в течение этого времени отсутствие оплаты не смогут фиксировать как нарушение. И Садаускас считает, что парковочный сбор должен регулировать движение, а не служить способом штрафовать водителей за малейшее опоздание с оплатой. Вот он сразу, мне хочется, знаете, зацепиться за то, что он сказал, о том, что это не будет считаться как бесплатная парковка, просто время для того, чтобы парковку оплатить. Но не значит ли это каких-либо злоупотреблений со стороны водителей? Ну, например, ты скажем, тебе нужно куда-то забежать в какое-то здание, взять, не знаю, документ или что-нибудь оплатить, ты припарковался в центре на 9 минут, сделал все свои дела и уехал. То есть, получается, сбор с парковки не получен, но человек бесплатно припарковался. Как это вообще будет фиксироваться на деле, реально? Как это будет отмечаться? Как будут эти 10 минут отсчитываться? Кто за этим будет следить? А если, например, тебя в 9 минут 20 секунд оштрафуют, это будет считаться нарушением или нет? Очень много вопросов на самом деле появляется, а я даже не водитель. Но в целом задумка в принципе благородная, потому что, да, многие не успевают дойти до паркомата, потому что они иногда разбросаны как-то, ты пока его найдешь, пока дойдешь, пока оплатишь, пока этот листочек положишь, это если вы делаете вручную, конечно, можно все это делать в приложении, но тем не менее у нас есть люди, которым не очень комфортно это делать в приложении, хочется делать это старым дедовским способом, так сказать, подкладывать листочек под лобовое стекло. Почему бы нет. Ну, вот очень много вопросов. Предложение пока это, хорошо. А как это будет уже осуществляться и будет ли это осуществляться, это уже вопросы к ведунусу Садаускасу непосредственно. Ну, и если этот вопрос шагнет дальше, то к нашим законотворцам. Но, в целом, довольно интересно. Не знаю, кстати, как бы водители оценили такую идею, но мне кажется, положительно вполне себе. Я бы, наверное, если была водителем, положительно вполне бы оценила. Но всегда есть вот это «но». А сколько этих «но» будет в течение этого времени, непонятно. Но пока посмотрим, продвинется ли куда-нибудь это предложение. Дальше предложение. Может быть, даже как-нибудь воплотиться в жизнь. Последим за этим, если что, вы узнаете первыми.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Мажейка предлагает объявить в нашей стране экстремальную ситуацию государственного уровня после сильной бури. Этот вопрос должно рассмотреть правительство, а также Национальный центр управления кризисами. По словам министра, фермерские хозяйства пострадали как от сильных дождей, затопивших посевы, так и от длительных отключений электричества. Точный размер ущерба по устанавливается. Объявление экстремальной ситуации позволит пострадавшим фермерам получить послабление по некоторым обязательствам и избежать штрафов. Сейм Литвы поддержал вето президента Гитанаса Науседы и решил отложить до 2029 года введение минимального проходного балла по проверке достижений десятиклассников – ПУП. За предложение президента проголосовали 98 депутатов. С сентября 2029 года для получения основного образования школьникам необходимо будет набрать не менее 4 баллов. Сейчас участие в ПУП обязательно, однако его результаты не влияют на переход в следующий класс или получение свидетельства об основном образовании. Перед началом учебного года в Литве планируют обновить и унифицировать алгоритмы действий школ в случаях травли и насилия, в том числе сексуального. По словам министра образования Раминты Поповени, в ближайшие недели школы также получат специальные информационные листовки для детей и родителей с информацией о том, куда обращаться за помощью. Их попросят разместить на видных местах в классах, а учителям и родителям через электронные дневники направят дополнительные рекомендации. Меры готовят после ряда резонансных случаев насилия среди подростков. Министр энергетики Лукас Савицкас заявил, что электроснабжение после сильной бури рассчитывают восстановить в предусмотренный законом срок – 72 часа. Если устранить неполадки за это время не удастся, жителям должны будут выплатить компенсации. Министр также признал, что подготовка оператора ЭСО к подобным ситуациям имеет недостатки. Кроме того, после мощной бури жители Литвы массово начали покупать альтернативные источники электричества. По данным сети Синука, продажи генераторов в обычных магазинах выросли в 30 раз, а онлайн в 14 раз. Вдвое увеличился спрос на пауэрбэнки и походные газовые горелки. Запасы генераторов мы пополнили еще до бури, поэтому смогли отреагировать на резко выросший спрос, рассказал представитель сети. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, однако без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Рубрика «Вы нам понаписали». Та самая, где мы в Фейсбуке Радио Р задаем вам вопросы, вы в комментариях отвечаете, и все это потом еще попадает в наш радиоэфир. И мы время от времени задаем вопросы, которые связаны с вашими воспоминаниями, ну, в определенном году. Это все потому, что у нас выходит передача авторской Эвелины Никаноровой, которая называется «Год по нотам». Это такое путешествие по истории нашей страны, ну, еще и с использованием песен тех лет, которые обсуждаются. И вот мы вас спросили, значит, представьте, что сегодня снова 2011. Куда идем и что слушаем? И тут понеслась. Анна Мангердяня, например, говорит, что в 2011-м праздную долгожданный развод и хожу в диско 311 танцевать. Там еще мурашка была, где меня заметил охранник. В октябре будет 15 лет вместе, из них 13 лет в браке, плюс двойняшки по 12 лет. И говорит, что 2011 был очень зачетный. Ну, Анна, это просто история для какой-нибудь экранизации. Потрясающе, как жизнь складывается. И все-таки действительно правду говорят, когда избавляешься в своей жизни от чего-то, открывается место для чего-то нового. И в итоге в вашем случае это 15 лет вместе, 13 в браке и еще два малыша по 12 лет. Потрясающе. Беата Риквеля говорит, что в 2011-м она собирала малого в садик и слушала, как он ей пел «О боже, мама, я схожу с ума», ее улыбка «Мама пьяный без вина». Я так люблю, когда дети поют, казалось бы, песни со взрослыми текстами, но это, правда, очень забавно. Гонората Новицка, например, говорит, идем на пары в коллегию, слушаем. Первая – Florence and the Machine, Never Let Me Go, потрясающая песня. Вторая – Gotti, Somebody That I Used to Know, тоже шик. И третья – Ed Sheeran, Give Me Love. И смотрим «Дневники вампира». Ну, Гонората, я тут с вами просто всем сердцем и душой, потому что я в то время тоже смотрела «Дневники вампира», и мне кажется, что в моей музыкальной памяти, в моей любви к музыке есть определенная папочка, коробочка с песнями из сериала «Дневники вампира». Да, была такая юность, но там потрясающий плейлист. А вот Людмила Шульскеня говорит, что в 2011-м она вспоминала свои 35. Она завтракала в Брюсселе, а ужин был в Тенерифе. Вот так-то! Я всегда мечтала о чем-нибудь таком вот классно, в разных странах. Катаешься туда-сюда, позавтракал тут, поужинал уже там. Ну, классно, собственно. В общем, заходите в наш Facebook Radio R, почитайте комментарии и поделитесь своими воспоминаниями. Это, правда, очень интересно. Почитайте, посмотреть. Ну и, конечно же, слушайте передачу «Год по нотам». Она на всех наших социальных платформах есть, на нашем сайте radio.r.lt. И, конечно, в нашем эфире по субботам. Поэтому оставайтесь на наших волнах.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: новое и любимое. Радио Р.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, я Ангелин Гудкова на этой ноте ставлю точку во всем летнем эфире на волнах Радио Р. Желаю вам потрясающего продолжения вечера, вторника. Погода приятная, можно и прогуляться, и куда-нибудь на природу съездить, тоже провести время неплохо, потому что есть вот это определенное мнение, что на природу нужно ехать только в выходные, а нет. Можно и просто в будни после работы отдохнуть, уединиться с природой, покричать, если, например, хочется где-нибудь в лесу и сбросить напряжение. В общем, все, что только захотите и все, что вам доставит удовольствие. Ну а мы с вами услышимся завтра в мои привычные часы с 13 до 16. А там уже, надеюсь, Женя Соленков вернется и продолжит дарить вам прекрасное настроение. Услышимся!

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова и расскажу о погоде. В ночь на среду в нашей стране будет малооблачно, в некоторых местах возможны кратковременные дожди. В течение дня существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио R.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова и расскажу о погоде. В ночь на среду в нашей стране будет малооблачно, в некоторых местах возможны кратковременные дожди. В течение дня существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето

окажемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Группа «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио «Р».

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

Любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Меня из окна видно вот такие горы.